Зыр кумалаган юрызем, Таван радио хумизем жинже. Шубашкар, Шер тада Виши ФМ. Уладар, Шерул тада Пилик ФМ.

Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

Тюнра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ. Тюнра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ.

радио. Таван радио. Родное. Таван радио. Для каждого родное.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погода-21» сообщает. В ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода, без осадков. По республике 4-9. В Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Таван Радио Итле. Камаласикле. Мургаш. Тагрунтватта тадаике ФМ. Таван Радио.

радио. Родное. Таван радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван радио. Для каждого родное.

0: нами. Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.
1: Рядом со мною ты.

0: тебя. Может, все это зря.
1: Да, мы знакомы давно, да, мы с тобой друзья. Часто встречались, часто общались,

Ван Радио. Кашники лечи дети. Шумаржа. Тахрвунна тогда 2 FM. Шимерле. Шер 2 FM. Ван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Атакам Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 201-130, код города 8352. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Чебоксары, улица Лесная, дом 2.
2: Таван Радио и Ферендже. Шандалок Шинчень.
3: Чуваш Хенри Шандалок сайт Пельдерня Торах Щидец Вахатра Улжен Задыраган Пелетли Шандалок Булать. Республика Ратвада Тохар Градус Шубашкарда Пилек Щичи Градус Ожа Булать. Щилькандар Хивеляны Шьенджинча Контра Вуниге Метр Хвартлых Павереть.
2: Перинпе Перле Кирек Епле Шандалок Таван. Таван Радио. Чуд Хивель. Таза тюбе, и дарай митенче. Таван Радио.

0: Любимая твоя волна.
1: В Чувашии 4 часа.
2: Чуваш Янре, твада сиеть.

слушаете Ван Радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Таван Радио.

0: Шандалык пачы ваш академия драма театры палаштарать.
1: Вунеге жулдан асларах радио легензем валли.
2: Хаклы гураганзем. Чаваш академия драма театры, чу уехань утым жэнжезире, чаваш республикин давадивишли артизэнь Александра Зайцеван юбилей кашня ихравлать. Булдарулы артист хэн шавражулне, карджиксем качагаяши камитпе паладывать. Билет туянма васкар. Ицаблемили телефон от Малыке, Херегулта, Вунулта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погоды-21» сообщает. В ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода, без осадков. По республике 4-9. В Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Таван Радио.

Любимая Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван Радио.

0: Нужно. Таван Радио. То, что вам нужно. Таван Радио.
1: Как ты далеко, расскажет при...

0: Шинче, Шандалык Шинчен.
1: Чуваш Хенри Шандалык сайт пельдерня дорог щидец выгадра улжен задыраган пелетли шандалык булать. Республика Ратвада тогар градус, Шубашкарда пилек щиче градус ожо булать. Щилькандар хевеляныш енчинче контра вуниге метр хвыртлых павереть.
0: Пиринпе пырле кирек епле шандалык таван. Таван радио.
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352. Музыка, которая сближает. Таван радио. Таван радио. Музыка, которая сближает. Чебоксары 103 FM и Бресси 107.5 FM.

Шимурше выбирает Таван Радио. 94 FM. Таван Радио. Шимурше 94 FM.

0: Чувашии 5 часов.
1: Чуваш Янре, Пилек Сихеть.
2: Таван Радио.
3: На родной волне.

0: Нужно. Таван Радио. Ящики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван Радио.
1: Случается не сразу.
2: Тебе уже к 30-ке, может, даже больше. Ты все еще не в Форбсе, да, и не на Порше. И пока друзья присматривают тур в Японию, у тебя две кредитки, обе не пополнены. Сколько б не потел в спортзале, не ходил на тренинги, самые классные девчонки достаются рэперам. Каждый день ты перед сном просишь у Бога шанс. Он передал через меня, все будет, но не

Как ни крути, мы все тут знаем, что жизнь испытание. Познай ее в борьбе, познай ее в страданиях. Не списывая ее с других, найди в себе подсказки. Чудеса случаются, поверь, не только в сказках. В тот момент, когда ты перестанешь что-то ждать, сработает самый непредсказуемый расклад. И эта песня не указ, я сам себе пою. Пацан, ты сможешь все. Да, я все смогу.

Дмитриева выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батырева 106,9 FM.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погода-21» сообщает. В ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода, без осадков. По республике 4-9. В Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Это весна, весна придумала.
6: Весна, весна. Пора преображения.
7: Весна, весна.
8: Таван Радио.

Бриси выбирает Таван Радио. Радио. И Бриси выбирает Таван Радио. 107.5 FM.

Пурди Вархумзинчие. Кван радио. Эбирпурди Вархумзинчие. Кван радио.

0: приезжаете на тест-драйв. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 8-8352-201-130.
1: Тван радио эфиринче, Шандалык шинчень.
2: Чуваш Енри Шандалык сайт пельдерня дарах щидец выхатра улжен задыраган пелетли Шандалык булать. Республика Ратвада тогар градус, Шубашкарда пилек щиче градус ожа булать. Щилькандар хевеляныш енженче контра вуниге метр хвыртлых павереть.
1: Пирин пепперле, кирек епле Шандалык та аван. Тыван радио.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352. Чебоксары выбирают Таван Радио. Радио. 103 FM. Чебоксары 103 FM. Таван Радио.

94, Шумерля 104.0, Чебоксары 103, Товар радио. Слушает вся Чувашия на FM-волне.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Чулзинче, Ялан Перле, Илемли Юра Черере. Тван Радио. Шымыржы. Тыхырвунна тататват.

радио. Таван радио. Родное. Таван радио. Для каждого родное.

0: Шандалык пачы ваш академи драма театры палаштарать.
1: Бунеге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хакла кураганзем. Чаваш академи драма театры премьера на ехравлать. Шуэхинь вун биллек тада вун ултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальхи шамрак шем езене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вон улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погоды-21» сообщает. Сегодня по республике 11-16, в Чебоксарах 14-16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
6: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00-443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
7: Еще мгновение, доступ к деньгам был бы у мошенников. Но Светлана Петровна включила разведчика. Счет шел на секунды.
8: Срочно продиктуйте номер вашей карты, чтобы могли перевести деньги на безопасный счет.
7: Звякнув банк сама и положила трубку.
9: Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Другой такой волны нет. Таван Радио. Маргауши, 94,2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.

вся жизнь республики на родной волне. Таван радио.

0: çинче, çандалык çинчен.
1: Чăваш Енри çандалык сайт пелерня тарых паян улшăн задыраган пелетле çандалык. Республикăра вунбер вунулды градус, Шупашкарда вун твады вунулды градус ăшă пулать. Çилкăнтăр хевелянăш енченче контра твады тăхăр метр хăвыртлăх паверить. Атмосфера пузăме çичергерех тăхăр миллиметр, сывлăшне нюрек херех пилек процент.
0: Пиринпе пĕрле кирек епле çандалык та аван. Тăван радио.
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
3: Однажды у автослесаря Семена Семеновича, 55 лет, сердечный спидометр показал предельные 200. Его жена озадачилась. Сходил бы ты на диагностику. Но Семенович сказал: не лезь под капот, женщина. Мужики, не тормозите, пройдите диспансеризацию. Здоровье важно здесь и сейчас.
0: Чуд хевель, таза тюбе, и дарай митенче. Тван радио.

Весна. Весна. Прочь, прочь, тоска. Наша любовь изначально.

Эзир кумалаган юрезем, Таван радио хумизем жинче. Шубашкар, Шер тада Виче ФМ. Уладар, Шерул тада Пилик ФМ.

0: Категория 12+.
1: Прогноз событий дня на Таван Радио.
2: Как сложится новый день, какие события станут в нем значимыми? Подробности в нашем звездном прогнозе на 3 мая. Как будут складываться дела в течение дня, во многом будет зависеть от личного желания каждого. Бывает и такое. Звезды советуют настроиться на позитивное восприятие событий. Если осталось доделать старое, новое пока и не стоит начинать. Обратите на этот момент особое внимание. День подходит для того, чтобы позволить себе ничего не делать и предаться философским размышлениям о смысле жизни. Звезды советуют быть внимательнее к тратам. Есть риск совершить спонтанную, ненужную покупку. Девизом дня станет знакомое многим «больше дел, меньше слов». Чтобы не прослыть болтуном, говорите только то, в чем уверены. Вы слушали прогноз событий дня на 3 мая. В подготовке выпуска использованы материалы сайта гороскоп365.ру. Удачного и приятного дня всем!
1: Каждый прогноз имеет значение. Гороскоп событий дня на Таван Радио.
3: Мы вместе. Мы рядом. Рядом. Алатырь 106.5, Шимурша 94 FM. Таван Радио.

Чун Раялан, Ян Радар Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ. Чун Раялан, Ян Радар Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ.

нами. Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.

0: Чувашия, 7 часов.
1: Чуваш Янре, щите сиеть.
2: Ван Радио. На родной волне.

радио. Родное. Таван радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван радио. Для каждого родное.

Нужно. Таван Радио. То, что вам нужно. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погода-21» сообщает. Сегодня по республике 11-16. В Чебоксарах 14-16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Пир женой страны родной. Встречайте новый вкус от букета «Чувашии» – натуральный напиток «Ржаной». Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни? Глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом. Радость питья, легкость бытия. Напиток «Ржаной» от букета «Чувашии».
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
7: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
5: В каждом звуке. Таван Радио. Весна в каждом звуке. Таван Радио.

0: Мурши, Мурше, 94 FM. Таван Радио.
1: Солнце уходит в закат, знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат, странно.

но что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке, твоя рука.

А Латвия выбирает Таван Радио 106.5 FM. Таван Радио. А Латвия 106.5 FM.

0: Motors, Чуваш Енри, Черри, тогда Теннет, автомобиль брендизынь, официально дилер-центре палаштарать.
1: Шергуньехи Оша, Атака Моторс Пагаце и Летпер, Хали, Ундачи, Юних Аксем, Чанга Теннет, Тащичи Кроссовера, Тинех, Иги Миллион, Дата Грунда Горбинде, Тогар Шердингерем, Бучла Заильме Булать, Шубашкарды, Варману Раменче, Икемер Шердагилер, Саккер, Сагрун Вища, Алла Икке, Ширем, Вунбер, Ведер, Номер Бежен Гравлер. Акции Иги Винде Ширемутам Шуги, Шуихин, Ведер Брэм Шичингуре, Афертамар.
2: Тван радио эфиринче, Чандалак Шинчень.
3: Чуваш Енри Шандалык сайт пельдерня дарых паян улжын задыраган пелетли шандалык. Республика Равуньбер вунулды градус, Шубашкарда вундвады вунулды градус ожы булать. Шилькандыр хевеляныш енженча контра твады тығыр метр хавыртлых паверейт. Атмосфера бузыме шичергерых тығыр миллиметр, сывышлен нюрек херых пилек процент.
2: Пирин пепірле, керек епле шандалык та аван. Тыван радио.
4: Время рекламы.
5: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе.
6: Вунеге жолдан асларах радио легензен валли.
7: Майын тыватымышынше, вунса грысеге те водремен утыра, тракторды вагансен культура керменінше, чуваш эстрада юрышесем, ядарлы шар операцине хутшынаганзене пулыжас телебе, ыргым аллах концерт чертереще. Билетсіне хулари кассызенше туянма болайд. Эйца бельмеле телефон номере алла бәрре ширембеллек ширем.
8: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Неповторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
9: Однажды на загорелом плече агронома Алены появилась на свет маленькая родинка. Алена ее не заметила, и родинка завела себе подружку, а потом еще одну и еще. А заметил это муж Алены, Николай, и сказал:
10: «Я так люблю все твои родинки».
9: Он не знал, что родинки могут быть признаком рака кожи. Пройдите диспансеризацию бесплатно.
11: Таван Юрыба, Сюрхи Камалба, Таван Радио.

Фан Радио. Елдик, Тагрвун Сакар, Тадаши ЧФМ. Эбирпурдия, Перхум Синче. Тван Радио.

радио. Таван радио. Музыка, которая сближает. Чебоксары 103 FM и Брести 107.5 FM.

0: Тримурша 94.
1: В Чувашии 8 часов.
2: Чуваш Янре, Сагар Сигить.
3: Таван Радио. На родной волне.

Бриси выбирает Таван Радио. Радио. И Бриси выбирает Таван Радио. 107.5 FM.

0: Шандалык пачы ваш академия драма театры палаштарать.
1: В неге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы гураганзем. Чаваш академия драма театры, чу уехань утым жинжезире, Чаваш республикин давадивишли артизень Александра Зайцеван юбилей качне ихравлать. Пулдарулы артист хаян шавражулне, карджиксем качагаяще камитпе паладывать. Билет туянма васкар. Ицаблемили телефон от малыке херегулта вунулта.
3: Погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погоды-21» сообщает. Сегодня по республике 11-16. В Чебоксарах 14-16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
7: 12+.
8: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная региональная выплата до 2 100 000 рублей. Единовременная федеральная выплата 400 000 рублей. Присвоение статуса ветерана боевых действий. Списание долгов. Возможность получения земельного участка и других социальных льгот. Для заключения контракта обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту в Чебоксарах, улица Пирогова, 8А. Подробно информация по телефону 45 20 97. Код города 8352. Присоединяйся к своим.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
9: Радиоканал Тванрадио рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00-443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
10: Урназя Сергей Лемкерцев. Тванрадио. Урназя Сергей Лемкерцев. Тванрадио.

Автован Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Таван Радио.

радио. Таван радио. Родное. Таван радио. Для каждого родное.

0: погоде. Быстро и коротко.
1: Сайт «Погода-21» сообщает. Сегодня по республике 11-16. В Чебоксарах 14-16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
0: С нами всегда хорошая погода.
2: Время рекламы.
3: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе.
4: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352. Музыка весны.

Юрат Ночеваш ень. Савна таван ень. Таван радио. Юрат Ночеваш ень. Савна таван ень. Таван радио.

Другой такой волны нет. Таван радио. Маргауши 94.2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

0: Бұнеге жолдан асыларақ радио леген зен валли.
1: Шылдырзен шөлебе.
2: Тыван радио эфирен жешу ойген вишем жывалли хадерлене шылдырзен сенюк анажы. Пенхикуна ним тумазыр пурныш пылдері жібе шығынны философиле шығышсыне парын заэр терме булать. Кунтар шыбе эшсем мінле ергеленесы, нумай чухне харбар хэнькам алинджен кілі. Шылдырзен пыдембе хлаях адаланза пырассайнен мезенеші. Кивине туза пыдермезыр шыннене халлие пушламалла мар. Шак саманда тимлях уйрмаллах. Шылдырзем тагак сембе тимлерех пулмазанеші. Пэрбэр кирле мар я балату я нас хырушлах пур. Паян телли палызар калашны сиенле. Икеленедер пулзан сымага калычен тереслезейлер. Тыван радио эфиринже шу уйген вишем жывалли калаплана шылдырзен сенюк анажы пульче. Каларыма гороскоп вещерут малбилек панчару сайт пылышны бе хадерлене.
1: Кашни азамын хэйн пыльдерыжы.
3: Эзыр кумалаган юрызем, Тыван радио хумизем жинче. Шубашкар, Шер тада Виши ФМ. Уладыр, Шерул тада Пилик ФМ.

маршрут. Мне хотелось вернуться обратно, но печально знать, что тебя не ждут. Среди крыши домов, пустых улиц и ночных фонарей, я спешил к ней одной, я спешил к

0: Чувашии 9 часов.
1: Чуваш Янре, Тогар Сигить.
2: То, что вам нужно. Таван Радио. Ящики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван Радио.

0: с нами Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.
1: Мы так похожи мурашками по коже.

Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерли 104.0. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погода-21» сообщает. Сегодня по республике 11-16. В Чебоксарах 14-16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы. Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс». Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
6: Радиоканал «Таван Радио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
7: Еще мгновение, доступ к деньгам был бы у машинника. Но Светлана Петровна включила разведчика. Счет шел на секунды.
8: Срочно продиктуйте номер вашей карты, чтобы могли перевести деньги на безопасный счет.
7: Звякнув банк сама и положила трубку.
9: Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Это весна, весна придумала.
11: Весна, весна. Пора преображения.
12: Весна, весна.
13: Таван Радио.

Батырева выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батырева. 106,9 FM.

0: приезжайте на тест-драйв. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 8-8352 201-130.
1: Тван радио эфиринче, Шандалык шинчень.
2: Чаваш Енри Шандалык сайт пельдерня дарых паян улжын задыраган пелетли Шандалык. Республика Равуньбер вунулды градус, Шубашкарда вундвада вунулды градус ыжы булать. Шилькандыр хевеляныш енженча контра твады тығыр метр хывыртлых паверейть. Атмосфера бузыме шичергерых тығыр миллиметр, сывышшен юрек херых пилек процент.
1: Перинбе пірле, керек епле Шандалыкта аван. Тыван радио.
3: Время рекламы.
4: Категория 12+.
5: 4 мая в 18:30 в ДК «Тракторостроителей» состоится благотворительный концерт с участием артистов чувашской эстрады. Вырученные средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции из Чувашии. Подробности по телефону 51 25 20 в кассе ДК и на сайте ticketform.ru.
6: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество группы компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жар-птица21.ру».
3: Телефон рекламной службы 56 54 50. 54. Код города 8352.
7: Таван Юрыба. Сюрхи Камалба. Таван Радио.

радио. Родное. Таван радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван радио. Для каждого родное.

которая сближает. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Таван Радио.

0: Чувашии 10 часов.
1: Чуваш Янре, Вуна Сихить.
2: Таван Радио.
3: На родной волне.
4: Я пишу тебе.

Ан Радио. Кашники лечи дети. Шумаржа. Тахрвунна тогда 2 FM. Шимерли. Шер 2 FM. 2 Радио. Радио. Кашники лечи дети. Парни, лепота, юра, дура.

0: Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.
1: Шандалык пачы ваш Академия драма театры Балаштарать.
2: В неге жолдан асларах радио легензен валли.
3: Хаклы курагензен. Чаваш Академия драма театры премьера на ехравлать. Шуихинь вунбиллик тогда вунултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальхи шамрак шем езене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вунулта.
4: О погоде. Быстро и коротко.
5: Сайт «Погоды-21» сообщает. Сегодня по республике 11-16. В Чебоксарах 14-16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
4: С нами всегда хорошая погода.
6: Время рекламы.
7: Магазин «Стройхозтовары» на Хеверской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хеверская, 15/1.
8: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
9: 12+.
10: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная региональная выплата до 2 100 000 рублей. Единовременная федеральная выплата 400 000 рублей. Присвоение статуса ветерана боевых действий. Списание долгов. Возможность получения земельного участка и других социальных льгот. Для заключения контракта обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту в Чебоксарах, улица Пирогова, 8А. Подробная информация по телефону 45 20 97. Код города 8352. Присоединяйся к своим.
6: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.

Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио.

0: çинче çандалык çинчен.
1: Чаваш Енри Шандалык сайт пельдерня тарых паян улжын задыраган пелетлі шандалык. Республикара вунь бір вунулды градус, Шубашкарда вунь двады вунулды градус ұжы булать. Шіл кандырхи веляныш енженші контра твады тығыр метр хавыртлық паверейд. Атмосфера бузыме шичергерых тығыр миллиметр, сывышши нюрек херых пилік процент.
0: Пирин пепірле, керек еплі шандалык та аван. Тыван радио.
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
3: Однажды у автослесаря Семена Семеновича, 55 лет, сердечный спидометр показал предельные 200. Его жена озадачилась. Сходил бы ты на диагностику. Но Семенович сказал: не лезь под капот, женщина. Мужики, не тормозите, пройдите диспансеризацию. Здоровье важно здесь и сейчас.
0: Юра Кеве и Даминджи.
4: Тыван радио.
0: Уладар. Чирулта Тадапилик ФМ. Шимерле. Чертвата ФМ. Тыван радио.

Юрадуи Даминче. Тован Радио. Уладар. Чирулта тада Пилик ФМ. Падриель. Чирулта тада Тахар ФМ. Тован Радио.

Шимурше выбирает Таван Радио 94 FM. Таван Радио. Шимурше 94 FM.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от Ядрин Молоко. Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погода-21» сообщает. Сегодня по республике 11-16. В Чебоксарах 14-16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
6: Радиоканал Таван Радио рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
7: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
8: В каждом звуке. Таван Радио. Весна в каждом звуке. Таван Радио.

Юрат начеваш ень. Савна таван ень. Таван радио. Юрат начеваш ень. Савна таван ень. Таван радио.

Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерли 104.0. Таван Радио.

0: 94, Шумерля 104.0, Чебоксары 103. Товар радио. Слушает вся Чувашия на FM-волне.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он как

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Таван Юрыба. Сергей Камалба. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Атака Моторс, официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 201-130, код города 8352. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Чебоксары. Улица Лесная, дом 2.
2: Тван Радио эфиринче. Шандалык шинчень.
3: Чаваш Енри Шандалык сайт пельдерня тарых паян улжын задыраган пелетли шандалык. Республикара вуньбер вунулды градус, Шубашкарда вундвады вунулды градус ыжы булать. Шилькандыр хевеляныш енженча контра твады тығыр метр хывыртлых паверейть. Атмосфера бузыме шичергерых тығыр миллиметр, сывышни нюрек херых пилек процент.
2: Перинбе пірле, керек епле шандалык та аван. Тыван радио.
4: Время рекламы.
5: В униге жолданасларах радио легензен валли.
6: Майын тыватымышынше, вунса агресигетте водреминутра, тракторды вагансен культура керменинше, чуваш эстрада юрышесем, ядарлышар операцине хучнаганзене полужас телевбе, ыргым аллах концерт чертереще. Билетсене кулари кассызенше туянма болайт. Эйтса бельмеле телефон номере алла бәрре шерен беллек шерем.
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
7: Однажды на загорелом плече агронома Алены появилась на свет маленькая родинка. Алена ее не заметила, и родинка завела себе подружку, а потом еще одну и еще. А заметил это муж Алены, Николай, и сказал:
8: «Я так люблю все твои родинки».
7: Он не знал, что родинки могут быть признаком рака кожи. Пройдите диспансеризацию бесплатно.
4: Чебоксары выбирают Таван Радио. Радио. 103 FM. Чебоксары 103 FM. Таван Радио.

Автован Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Таван Радио.

вам нужно? Нужно. Таван Радио. То, что вам нужно. Таван Радио.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Чувашии 12 часов.
1: Чуваш Янре в униге сихет.
2: Шуан радио миломанизин изи хадири. Читре кетне самант. Сирень вода чи чапла юрозень параджи воскать. Тван радио пончанет сайда кирзе сирхастарон сазалана. Черетли ерни сазалавин пюдемледеве и тегензем суйлана вуна юроба паллаштаре. Эйбир пучлатпар.
3: Вон на машвырен.
4: Петр Иткеров та Татьяна Абрамова. Сана Курзан.

0: Tit lider. Buna chi chapla yorosin pareje yanaret malallah.
1: Щитчимыш вырын. Владимир Шанжаев. Хавна энинь.

0: Шандалык пачы ваш академия драма театры балаштарать.
1: В ниге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы гураганзем. Чеваш академия драма театры, чо уехань утым жинжезире, Чеваш республикин давадивишли артизень Александра Зайцеван юбилей качне ихравлать. Улдарулы артист хаян шавражулне, карджиксем качагаяще камитпе палыдывать. Билет туянма васкар. Ицаблемили телефон, отмалыке, херегулта, вунулта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода. Без осадков. Предстоящей ночью по республике 4-9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Завтра днем 15-20 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе.
7: Пир женой страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
8: Магазин «Стройхозтовары» на Хевежской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хевежская, 15/1.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
9: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чувашии.
5: Эфирда хит-парад.
10: Ваттамыш вырын.
11: Селена. Шынгырав күріге.

0: çинче çандалык çинчен.
1: Чываш енри çандалык сайт пелдерня тарых шидес вагатра улужунца дыраган пелетли çандалык булать. Кежер республикара твада тыхыр градус, Шубашкарда пилек шичи градус ожы булать. Шилькантар хивеляныш енченче контра вуниге метр хывыртлых паверить. Иран ширым градустаран ожы булать.
0: Пирин пепперле кирек епле чандалык та аван. Тыван радио.
2: Время рекламы.
3: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чувашии» все тянутся к пенной коллекции «Букет Чувашии безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чувашии безалкогольное». Сильное притяжение, пенное наслаждение.
4: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
5: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.

которая сближает. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Таван Радио.

Другой такой волны нет. Таван Радио. Моргавши 94.2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.

Курнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Курнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио.

0: Другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Табан радио. Табан
1: радио. В Чувашии 13 часов.
2: Чуваш Янре, вон вище сихить.
3: Таван радио.
4: На родной волне.

Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шерта Давище ФМ. Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шерта Давище ФМ.

Батырева выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батырева 106,9 FM.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода, без осадков. Предстоящей ночью по республике 4-9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Завтра днем 15-20 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе.
7: Пир женой страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
8: Радиоканал Таван Радио рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер TU-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
9: Это весна, весна придумала.
10: Весна, весна. Пора преображения.
9: Весна, весна.
10: Таван Радио.

вся жизнь республики на родной волне. Таван радио.

Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерли 104.0. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Атака Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Врываемся в тепло вместе с Атака Моторс. Горячие скидки уже сейчас. Топовый кроссовер Теннет Т7 наконец-то от 2 миллионов 99 900 рублей. Приезжайте в Атака Моторс. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 201-130, код города 8352. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
2: Ван Радио и Ференче, Шандалок Шинчень.
3: Чуваш Енри Шандалок сайт Пельдерня Торах Шидес Вагатра Улжин Задараган Пелетли Шандалок Пулать. Кежер Республика Рад Вада Тохар Градус Шубашкарда Пилек Шиджи Градус Ожа Булать. Шиль Контархивеляна Шкенчень Шекунтра Вуниге Метр Хавартлых Паверить. Иран Ширым Градус Таран Ожа Булать.
2: Перинбе Перле Кирек Епле Шандалок Таван. Таван Радио.
4: Время рекламы.
5: Категория 12+.
6: 4 мая в 18:30 в ДК «Тракторостроителей» состоится благотворительный концерт с участием артистов чувашской эстрады. Вырученные средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции из Чувашии. Подробности по телефону 51 25 20 в кассе ДК и на сайте ticketform.ru.
7: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный и тонизирующий домашний, классический хлебный, богатая палитра ярких выразительных вкусов. Натуральная энергия и незабываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой, настоящий.
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
8: Таван Юрова, Сюрхи Камалба, Таван Радио.

Вам нужно. Таван Радио. Ящики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван Радио.

0: Это вам радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Таван. Радио.
1: Ароматы ванили.

Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

радио. Таван радио. Родное. Таван радио. Для каждого родное.

0: Шандалык пачы ваш академия драма театры балаштарать.
1: Вунеге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хакалы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихень вун биллек тогда вун ултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода. Без осадков. Предстоящей ночью по республике 4-9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Завтра днем 15-20 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37-28-80. Акционерное общество группы компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
7: Магазин «Стройхозтовары» на Хеюжской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хеюжская, 15/1.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
8: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
9: Светлана Петровна? Добрый день. Служба безопасности вашего банка.
10: Еще мгновение, доступ к деньгам был бы у мошенников. Но Светлана Петровна включила разведчика. Счет шел на секунды.
9: Срочно продиктуйте номер вашей карты, чтобы мы могли перевести деньги на безопасный счет.
10: Звякнув банк сама и положила трубку.
11: Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Курназя, Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Бурназя, Сергей Лемкерцев. Тван Радио.

0: шинче çандалык шинчен.
1: Чуваш енри шандалык сайт пельдерня тарых шидес вагатра улужын задыраган пелетли шандалык булать. Кежер республика рад вада тыгыр градус, Шубашкарда пилек шичи градус ожы булать. Шиль кынтыр хивеляныш енченче контра вуниге метр хывыртлых паверить. Иран ширым градустаран ожы булать.
0: Пирин пепперле кирек епле шандалык та аван. Тыван радио.
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
3: Однажды у автослесаря Семен Семеновича, 55 лет, сердечный спидометр показал предельные 200. Его жена озадачилась. Сходил бы ты на диагностику. Но Семенович сказал: не лезь под капот, женщина. Мужики, не тормозите, пройдите диспансеризацию. Здоровье важно здесь и сейчас.
4: Весна! Весна! Прочь, прочь, тоск!

94,4. Шумерля 104,0. Чебоксары 103. Товар радио. Слушает вся Чувашия на FM-волне.

0: Шамарчи, Ялан Перле, Илемли Юра Черере. Тван Радио, Шамаржа, Тахрвун на Тата Тва ТФМ.
1: Ну май шинчуле, пурна щуле.

Urde oricum zincie. Tavan Radio. Ельдик, Тагрвун Сакар, Тадаши, ЧФМ. Эбирпурде, Перхум Синьче. Тван Радио.

0: Чувашии 15 часов.
1: Чуваш Янре, Вунбилек Сигеть.
2: Таван Радио.
3: На родной волне.

Это Ван Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Таван Радио.

Другой такой волны нет. Табан радио. Маргауши 94,2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+. Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
2: О погоде. Быстро и коротко.
3: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода. Без осадков. Предстоящей ночью по республике 4-9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Завтра днем 15-20 градусов выше 0.
2: С нами всегда хорошая погода.
4: Время рекламы.
5: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество группы компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
4: Телефон рекламной службы 56 54 50. 54. Код города 8352.
6: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
4: В каждом звуке Таван Радио. Весна в каждом звуке Таван Радио.

Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио.

0: Па АТК Моторс. Чуваш Янри, Черри, тогда Теннет, автомобиль брендизынь, официалла дилер-центре палаштарать.
1: Щургуньехи Оша, АТК Моторс пагацейлеть пер, хали он дачи юних аксем. Чанга Теннет тащичек кроссовера, тенех, иги миллион да тагрвунда гарбинде, тагр жердингерем пучла за эльме булать. Шубашкарды, варману раменче и кемыш щурдагилер. Саккар, сагрун вища, алла икке, щирам, вунбер, вадар, номер бежен гравлар. Акция игвинде щирмултам шухи, щуихин, вадар брэмэ жечень буря, афер тамар.
2: Тван радио эфиринче, щандалок щенчень.
3: Чуваш Енри Шандалык сайт пельдерня тарых шидес вагатра улужын задыраган пелетли шандалык булать. Кежер республикара твада тыхыр градус, Шубашкарда пилек шичи градус ожы булать. Шилькын тархивеляныш енченче контра вуниге метр хывыртлых паверить. Иран ширым градустаран ожы булать.
2: Пирин пепперле кирек епле шандалык та аван. Тыван радио.
4: Время рекламы.
5: Вуниге жолданасларах радио легензен валли.
6: Майын тватымышынше, вунса агресигетте водры минутыра, тракторды вагансен культура керменинше, чуваш эстрада юрышесем, ядарлышар операцине хучнаганзене полужас телевбе, ыргамалах концерт чертереще. Билетсене хулари кассызен чатуянма болайт. Вейца бельмелей телефон номере алла бәрре шерен беллек шерем.
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
7: Однажды на загорелом плече агронома Алены появилась на свет маленькая родинка. Алена ее не заметила, и родинка завела себе подружку, а потом еще одну и еще. А заметил это муж Алены, Николай, и сказал:
8: «Я так люблю все твои родинки».
7: Он не знал, что родинки могут быть признаком рака кожи. Пройдите диспансеризацию бесплатно.
2: Таван Юрыба, Сюрхи Камалба, Таван Радио.

А Латвия выбирает Таван Радио 106.5 FM. Таван Радио. А Латвия 106.5 FM.

есть этот коннект, между нами его нет. Все твои слова лишь фейк, все твои загоны бред. Сводим на нет разговор на тет-а-тет. Я не хочу, я не звоню, наша любовь лишь силуэт.

Батырева выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батырева 106.

0: Шандалык пач ваш академи драма театры балаштарать.
1: Вунеге жолдан асларах радио легензем валли.
2: Хаклы гураганзем. Чаваш академи драма театры, чо уехень утым жинжезире, Чаваш республикин давадивишли артизень Александра Зайцеван юбилей кашне ихравлать. Булдарулы артист хэн шавражулне, карджиксем качагаяще камитпе баладывать. Билет туянма васкар. Ицаблемили телефон, отмалыке, херегулта, вунулта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода. Без осадков. Предстоящей ночью по республике 4-9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Завтра днем 15-20 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
7: Магазин «Стройхозтовары» на Хеверской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хеверская, 15/1.
8: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
9: 12+.
10: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная региональная выплата до 2 100 000 рублей. Единовременная федеральная выплата 400 000 рублей. Присвоение статуса ветерана боевых действий. Списание долгов. Возможность получения земельного участка и других социальных льгот. Для заключения контракта обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту в Чебоксарах, улица Пирогова, 8А. Подробная информация по телефону 45 20 97. Код города 8352. Присоединяйся к своим.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
11: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
5: Другой такой волны нет. Таван-радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван-радио.

друзья, Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Бурнозя, Сергей Лемкерцев. Сван Радио.

Мы вещаем на двух языках. Чебоксары 103, Батырева 106,9 FM. Каждый день ты светишь, как солнце, а я как тень.

видел подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирек заполнен, но без тебя, кажется, мир мой остался такой пустой. Бэйби, люби меня прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал. Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал. С тобой я

0: Юрадуи Дамінче, Тован Радіо, Уладар, Чирулта тада Пілік ФМ, Падрієль, Чирулта тада Тахр ФМ, Тован Радіо. Тован Радіо ефірінче, Чандалык Чинчень.
1: Чуваш Енри Чандалык сайт пельдерня тарых шидес вагатра улужын задыраган пелетли Чандалык пулать. Кежер республикара твада тыхыр градус, Шубашкарда пилек шичи градус ожы булать. Шиль кынтыр хивеляныш енченче контра вуниге метр хывыртлых паверейть. Иран ширым градустаран ожы булать.
0: Пирин пепырле, кирек епле Чандалык та аван. Тыван радио.
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
3: Однажды у автослесаря Семен Семеновича, 55 лет, сердечный спидометр показал предельные 200. Его жена озадачилась. Сходил бы ты на диагностику. Но Семенович сказал: не лезь под капот, женщина. Мужики, не тормозите, пройдите диспансеризацию. Здоровье важно здесь и сейчас.

Это Ван Радио. Пэдем Республика. Перхум Синче. Ван Радио.

радио. Таван радио. Музыка, которая сближает. Чебоксары 103 FM и Бресси 107.5 FM.

0: Чуваши 17 часов.
1: Чуваш Янре, Вунжите сихеть.
2: Таван Микс. Эсия Кетнегаш. Эфирда.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода. Без осадков. Предстоящей ночью по республике 4-9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Завтра днем 15-20 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
7: Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
8: Светлана Петровна, добрый день. Служба безопасности вашего банка.
9: Еще мгновение, доступ к деньгам был бы у мошенников.
8: Фиксировали подозрительную транзакцию по вашему счету.
9: Но Светлана Петровна включила разведчика.
8: Счет
9: шел на секунды.
8: Срочно продиктуйте номер вашей карты, чтобы могли перевести деньги на безопасный счет.
9: Звякнув, банк сама и положила трубку.
10: Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Перли,

0: Приезжайте на тест-драйв. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 8-8352-201-130.
1: Тван радио эфиринче, Чандалык Чинчень.
2: Чаваш Енри Шандалык сайт пельдерня тарах щидес вагатра улжен задыраган пелетли шандалык булать. Кежер республикара твада тахар градус, Шубашкарда пилек щиче градус ожа булать. Щиль контр хивеляныш енченща контра вуниге метр хвартлых паверить. Иран щирым градус таран ожа булать.
1: Пирин пепперле, кирек епле шандалык таван. Тван радио.
3: Время рекламы.
4: Категория 12+.
5: 4 мая в 18:30 в ДК «Тракторостроителей» состоится благотворительный концерт с участием артистов чувашской эстрады. Вырученные средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции из Чувашии. Подробности по телефону 51 25 20 в кассе ДК и на сайте ticketform.ru.
6: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Неповторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
7: Перле дошла. Таван микс.

0: Чувашии 18 часов.
1: Чуваш Янре, Вунзагар Сихеть.
2: Таван Радио. Слушай, Таван Радио. Радио. Радио. Радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Таван Радио.

0: Шандалык пачы ваш академия драма театры балаштарать.
1: В ниге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихинь вун биллек тада вун ултымыш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальхи шамрык шемьезене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Итса бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода. Без осадков. Предстоящей ночью по республике 4-9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Завтра днем 15-20 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
7: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
8: 12+.
9: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная региональная выплата до 2 100 000 рублей. Единовременная федеральная выплата 400 000 рублей. Присвоение статуса ветерана боевых действий. Списание долгов. Возможность получения земельного участка и других социальных льгот. Для заключения контракта обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту в Чебоксарах, улица Пирогова, 8А. Подробная информация по телефону 45 20 97. Код города 8352. Присоединяйся к своим.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
10: Радиоканал Тванрадио рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00-443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
5: Танцуй под русский час на Таван Радио.

Другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Табан радио.

0: çинче çандалык çинчен.
1: Чываш Енри Шандалык сайт пельдерня тарах щидес вагатра улужен задыраган пелетли шандалык булать. Кежер республика рад вада тахар градус, Шубашкарда пилек щиджи градус ожа булать. Щиль контр хивеляныш енчинча контра в униге метр хвартлых паверить. Иран щирым градус таран ожа булать.
0: Пирин пеперле, кирек епле шандалык таван. Таван радио.
2: Время рекламы.
3: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чувашии» все тянутся к пенной коллекции «Букет Чувашии безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чувашии безалкогольное». Сильное притяжение – пенное наслаждение.
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352. Таван радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Таван радио.

радио. Таван радио. Родное. Таван радио. Для каждого родное.

Чебоксары выбирают Таван Радио. Радио. 103 FM. Чебоксары. 103 FM. Таван Радио.

Вставам радио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таван радио.

0: Чувашии 19 часов.
1: Чуваш Янре, Вундагар Сихить.
2: Таван Радио.
3: На родной волне.

Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ. Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ.

Юры, Кеви и Даминджи. Кван Радио. Уладар. Чирулта тада пилик ФМ. Шимерле. Чертвата ФМ. Кван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода. Без осадков. Предстоящей ночью по республике 4-9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Завтра днем 15-20 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный, тонизирующий домашний, классический хлебный, богатая палитра ярких выразительных вкусов. Натуральная энергия и незабываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой, настоящий.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
7: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
8: Весна, весна, весна. Пора преображения.

Ван Радио. Уладыр. Чырулта тада Пилик ФМ. Бадырьель. Чырулта тада Тыхр ФМ. Шымыржа. Тыхрвунна тада Тватты ФМ. Шимерле. Чыр Тватты ФМ. Шубашкар. Чыр тада Вище ФМ.

Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио.

Другой такой волны нет. Табан радио. Маргауши 94.2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Атака Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 201-130, код города 8352. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Чебоксары, улица Лесная, дом 2. Таван Радио эфиринче, Шандалык Шинчень.
2: Чуваш Енри Шандалык сайт пельдерня тарах щидес выгодра улужен задыраган пелетли Шандалык пулать. Кежер республика рад вада тахар градус, Шубашкарда пилек щичи градус ожа булать. Щиль контрхивеляныш енченща контра в униге метр хвартлых поверить. Иран щирым градус таран ожа булать.
1: Перин пеперле, кирек епле Шандалык таван. Таван радио.
3: Время рекламы.
4: В униге жолданасларах радио легензен валли.
5: Майын тватымышынше, вун сагрысигетте водреминутра, трактор дваганзен культура керменинше, чуваш эстрада юрыжесем, ядарлышар операцине хутшнаганзене полужастелевбе, ыргым аллах концерт чертереще. Билетсине кулари кассызенче туянма болайт. Гайца бельмеле телефон номере алла бәрре шерен беллек шерем.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
6: Однажды на загорелом плече агронома Алены появилась на свет маленькая родинка. Алена ее не заметила, и родинка завела себе подружку, а потом еще одну и еще. А заметил это муж Алены, Николай, и сказал:
7: «Я так люблю все твои родинки».
6: Он не знал, что родинки могут быть признаком рака кожи. Пройдите диспансеризацию бесплатно.
1: Ял-ял урла. Хир урла. Щурхи хумзем. Таван радио.

0: Это Ван Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Это Ван Радио.
1: Тащит, мальчик открытку, плачет. Девочка тихо

0: Юрат Начевашьень. Савна Таван Ень. Таван Радио. Юрат Начевашьень. Савна Таван Ень. Таван Радио.
1: Категория 12+.
2: Прогноз событий дня на Таван Радио.
3: В эфире звездный прогноз для всех знаков зодиака на 4 мая. Стратегическое планирование может стать сильной стороной этого дня. Все будет получаться, причем легко и быстро. Будьте внимательны к личным делам, чтобы не споткнуться даже там, где всегда было гладко. Рвение и сил для покорения новых вершин звезды дарят многим. Ловите момент. Пора перестать пассивно наблюдать за развитием событий в жизни и начать двигаться в нужном направлении. Обратите на это внимание. Не лучший день для выяснения отношений, а потому держитесь подальше от людей или ситуаций, которые могут спровоцировать конфликт. Вы слушали прогноз событий дня на 4 мая. В подготовке выпуска использованы материалы сайта гороскоп365.ру. Позитивного и удачного дня всем!
2: Каждый прогноз имеет значение. Гороскоп событий дня на Таван Радио.

0: Чувашии 20 часов.
1: Чувашьенре щиром сихеть.
2: Таван радио.
3: На родной волне.
4: Я пишу тебе

0: Весна. Весна. Прочь, прочь, тоска.
1: А луна над нами зависла, искры костра, шум небесный. Мы вместе, пусть и не с детства, но я знаю тебя, будто вечность. Это так естественно, честно, без лести, искренняя песня. Наше место все так интересно, истина чувств нам известна. Накрой меня любовью так тесно, телесно, словесно и в бездну. Я лечу с тобою любезно, развесив по пути открытки нашей жизни совместной. Эта страсть, как острое лезвие, пронзай меня безболезненно, резко.

Проснувшись, мои искрятся, ты мой драйв, мотивация, не сдаться, мой кайф, чтобы в танце улыбаться. Нежное касание твоих пальцев разбило вдребезги панцирь на хрупком сердце без шансов. Я хочу

радио. Таван радио. Родное. Таван радио. Для каждого родное.

0: Шандалык пачы ваш Академия драма театры балаштарать.
1: В неге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы гураганзем. Чаваш Академия драма театры, чо уехань утым жинжезире, Чаваш Республикин давадивишли артизань Александра Зайцеван юбилей качне ихравлать. Пулдаруллы артист хайн шавражулне карджиксем качагаяще камитпе палыдавать. Билет туянма васкар. Ицаблемили телефон от малыке херегулта вунулта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода. Без осадков. Предстоящей ночью по республике 4-9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Завтра днем 15-20 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
6: Радиоканал «Фонрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
7: Еще мгновение доступ к деньгам был бы у мошенников. Но Светлана Петровна включила разведчика. Счет шел на секунды.
8: Срочно продиктуйте номер вашей карты, чтобы мы могли перевести деньги на безопасный счет.
7: Звякнув банк сама и положила трубку.
9: Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Батарева выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батарева 106,9.

0: çинче, çандалык çинчен.
1: Чуваш Енри Шандалык сайт пельдерня тарых шидес вагатра улужын задыраган пелетли шандалык булат. Кежер республика рад вада тыхыр градус, Шубашкарда пилек шиджи градус ожы булат. Шилькын тархивеляныш енчинча контра вуниге метр хывыртлых паверет. Иран ширым градустаран ожы булат.
0: Пирин пепперле керек епле шандалык та аван. Тыван радио.
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
3: Однажды у автослесаря Семена Семеновича, 55 лет, сердечный спидометр показал предельные 200. Его жена озадачилась. Сходил бы ты на диагностику. Но Семенович сказал: не лезь под капот, женщина. Мужики, не тормозите, пройдите диспансеризацию. Здоровье важно здесь и сейчас.

каждом звуке. Таван Радио. Весна в каждом звуке. Таван Радио.

Burdi Orhum Cinciyev Kıvan Radyo Эбир Бурдия Берхум Синьхе. Кван Радио.

Шимурша выбирает Таван Радио 94 FM. Таван Радио. Шимурша 94 FM.

Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерли 104.0. Таван Радио.

0: Чувашии 21 час.
1: Чуваш Янре, Щирымбер Сигеть.
2: Ван Радио.
3: На родной волне.

Другой такой волны нет. Таван Радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.

Вам нужно. Нужно. Нужно. Таван Радио. То, что вам нужно. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода. Без осадков. Предстоящей ночью по республике 4-9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Завтра днем 15-20 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
1: 12+.
6: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная региональная выплата до 2 100 000 рублей. Единовременная федеральная выплата 400 000 рублей. Присвоение статуса ветерана боевых действий. Списание долгов. Возможность получения земельного участка и других социальных льгот. Для заключения контракта обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту в Чебоксарах, улица Пирогова, 8А. Подробная информация по телефону 45-20-97. Код города 8352. Присоединяйся к своим.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
7: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
3: Таван Радио. Пойдем, республика. Верхом синче. Таван.

Тбилиси выбирает Таван Радио. Радио. Тбилиси выбирает Таван Радио. 107.5 FM.

94, Шумерля 104.0, Чебоксары 103. Товар радио. Слушает вся Чувашия на FM-волне.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Атака Моторс, официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Врываемся в тепло вместе с Атака Моторс. Горячие скидки уже сейчас. Топовый кроссовер Теннет Т7 наконец-то от 2 миллионов 99 900 рублей. Приезжайте в Атака Моторс. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 201-130, код города 8352. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
2: Таван Радио эфиринче Шандалык Шинчень.
3: Чуваш енри шандалык сайт пельдерня тарах шидес вагатра улжен задыраган пелетли шандалык булать. Кежи республикара твада тахар градус, Шубашкарда пилек шиджи градус ожа булать. Шилькан тархивеляны шкенчен контра вуниге метр хвартлых паверить. Иран ширым градус таран ожа булать.
2: Пирин пеперле кирек епле шандалык таван. Таван Радио.
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
5: Однажды на загорелом плече агронома Алены появилась на свет маленькая родинка. Алена ее не заметила, и родинка завела себе подружку, а потом еще одну и еще. А заметил это муж Алены, Николай, и сказал:
6: «Я так люблю все твои родинки».
5: Он не знал, что родинки могут быть признаком рака кожи. Пройдите диспансеризацию бесплатно.
2: Будь ближе. Таван Радио.

друзья, Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Бурная Сергей Лемкерцев. Сван Радио.

Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио.

0: Бунеге жолдан асларах радио легензен валли.
1: Шалдырзен шулебе.
2: Тван радио эфиринже ещё уйхин тватым же валли хадерлене шалдырзен сенюка наже. Шакуна малашни гиплан зене калаплазы же халалама булать. Пэдембех шымылда хывырт пулзабыре. Унчень яга адалан забыны ыдура паян тимле булмазан тагынас хырушлах пур. Азырганула булар. Пурнашри пулымзэм мэнле адаланны не сана загына пыхны шиделексэр. Хастар пулны чилай узалырах пуле. Паян хигун тавлажыва хучын макерле мар. Хирежу пужарма пулдараган шинзинчень елару таруран пырын матарыжыр. Тыван радио эфиринже ещё уйхень тваттымы же валикала плана шылдырзен сенюка наже пульже. Каларыма гороскоп вещерут молбилек панчеру сайт полышны бе хадерлене.
1: Кашни азамын хэйн пэльдерыжы.
3: Иргинеде, кандырлада, качпа, есэм жерле, бурде, перхум зинте.

Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

0: чай, кофе, потанцуем.
1: Кван Радио. Кашники лесидеть. Шумаржа. Тахрвунна тада 2 ФМ. Шимерле. Чертвата ФМ. Кван Радио.

0: Шандалық пачы ваш Академия драма театры балаштарать.
1: Вынеге жолданасларах радио легензен валли.
2: Хакалы кураганзем. Чаваш Академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихень вун биллек тада вун ултымыш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии ожидается малооблачная погода. Без осадков. Предстоящей ночью по республике 4-9, в Чебоксарах 5-7 градусов тепла. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Завтра днем 15-20 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
6: Радиоканал Тванрадио рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00-443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
3: Эберпурди Вархумзинчи. Тванрадио. Ельдик, Тагрвунцакр, Тадаши, ЧФМ. Эберпурде, Перхумсинче. Тван радио.

другой такой волны нет. Таван Радио. Моргавши 94,2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.

радио. Таван радио. Родное. Таван радио. Для каждого родное.

Чебоксары выбирают Таван Радио. Радио. 103 FM. Чебоксары. 103 FM. Таван Радио.

0: çинче çандалык çинчен.
1: Чуваш Енри Шандалык сайт пельдерня тарых шидес вагатра улужын задыраган пелетли шандалык булать. Кежер республика рад вада тыхыр градус, Шубашкарда пилек шичи градус ожы булать. Шилькантар хивеляныш енчинча контра вуниге метр хывыртлых паверейт. Иран ширым градустаран ожы булать.
0: Пирин пепперле кирек епле шандалык та аван. Тыван радио.
2: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
0: Савок Саман Сэм. Савок Саман Сэм. Аджашту им зэм. Илем ли юрэ зэм. Таван радио. Таван радио. Хуми зэм жинче.

Юра Кеве и Даминже. Таван Радио. Уладар. Чирулта Тадапилик ФМ. Шимерле. Чертвата ФМ. Таван Радио.

Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ. Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Серта Давище ФМ.

Шимурша выбирает Таван Радио 94 FM. Таван Радио Шимурша 94 FM.

Это Ван Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Это Ван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погода-21» сообщает, в ближайшие часы в Чувашии сохранится переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди, сгустится туман. По республике от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В Чебоксарах 0-2. Ветер переменных направлений. Слабый.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
6: Таван Таванба Пурана Таван. Таван Радио.
7: Шавлараманум ратанджи и пурн маваскара. Улдавла идеал зенджин, кирля мара санарам.

которая сближает. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Таван Радио.

Батырева выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батырева 106,9 FM.

радио. Слушай, Таван радио. Радио. Радио. Радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Таван радио.

радио. Родное. Таван радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван радио. Для каждого родное.

Зыр кумалаган юрзем, Таван радио хумизем жинче. Шубашкар, Шер тада Виче ФМ. Уладар, Шерул тада Пилик ФМ.

0: Эх, пигечем, тель бузастан, пуланесман ыдамра. Шалдар дюбинчень санадан, утма хужан малалла.
1: Таван радио. Мы вещаем на двух языках. Чебоксары 103, Батырева 100.
2: Таван радио.

А Латыш выбирает Таван Радио 106.5 FM. Таван Радио. А Латыш 106.5 FM.

Другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

0: Чандалык пачы ваш академия драма театры палаштарать.
1: В ниге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихинь вун биллек тада вун ултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погоды-21» сообщает, в ближайшие часы в Чувашии сохранится переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди, сгустится туман. По республике от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В Чебоксарах 0-2. Ветер переменных направлений. Слабый.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Таван-таванба, пуранатяван. Таван радио, Шубашкар, Шерта Давище ФМ, Епрещ.

Другой такой волны нет. Табан радио. Маргауши 94.2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

Автобан радио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Автобан радио.

Автован Радио. Бедем Республика. Перхум Синче. Таван.

и Бриси выбирает Таван Радио. Радио. И Бриси выбирает Таван Радио.

0: Шинче, Шандалык Шинчен.
1: Погода Ширембере, сайт Пельдерни Турак, Шидес Вахатра, Чувашинри, Улжин Задраган, Пелетли Жандалок Пулать, Вырын Вырын Бащумар Живать, Петрегар Зайлеть. Республика Ра, Вижи градус Жран вышла за Иги градус Таран Сиве, Шубашкарда 0, Иги градус Таран Сиве. Шильтер Лейнджен Тюлек Варить.
0: Перинпе Перле, Кирекли Пле Шандалок Таван. Таван Радио. Таван Юра Кеве, Таван Радио, Уладар, Ширулта Тада Пилик ФМ, Падриель, Ширулта Тада Тахр ФМ, Шимаржа, Тахрвунна Тада Твата ФМ, Шимерле, Шертвата ФМ, Шубашкар, Шертада Вище ФМ.

Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио.

Вам нужно. Таван Радио. Ящики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван Радио.

0: Щербин Юра, Щербин Кевишер Живинче, Таван Радио, Тюнущи. Таван
1: Радио. В Чувашии один час.
2: Чуваш Янре, Персиеть.
3: Таван Радио. Таван Радио. Родное. Таван Радио. Для каждого родное.

Burdi Orhun Cinci Kıvan Radyo Эбир Бурдия Пархум Синьхе. Кван Радио.

радио. Алатырь 106.5. Батырево 106.9. Шымурша 90.4. Шумерля 104.0. Чебоксары 103. Товар радио. Слушает вся Чувашия на FM-волне.

нужно. Нужно. Таван радио. То, что вам нужно. Таван радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+. Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз. Без возрастных ограничений.
2: О погоде. Быстро и коротко.
3: Сайт «Погода-21» сообщает, в ближайшие часы в Чувашии сохранится переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди, сгустится туман. По республике от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В Чебоксарах 0-2. Ветер переменных направлений. Слабый.
2: С нами всегда хорошая погода.
4: Щербинь Юра. Щербинкевич Ржевинье, Таван Радио.

Тыван радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Тыван радио.

Юры, Кеви и Даминджи. Кван Радио. Уладар. Чирулта Тадапилик ФМ. Шимерле. Чиртвата ФМ. Кван Радио.

Твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерли 104.0. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Атака Моторс, официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 201-130, код города 8352. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Чебоксары. Улица Лесная, дом 2.
2: Тван Радио эфиринче. Шандалак Шинчень.
0: Погода Шеремберре, сайт Пальдернеторах, Шидес Вахатра, Чавашинре, Улжин Задраган, Пелележендалок Пулать, Вырын-Вырын Бащумар Живать, Петрегар Зайлеть. Республика Ра, Вижи градус Жран Бышлаза, Иги градус Таран Сиве, Шубашкарда 0, Иги градус Таран Сиве. Шильтер Лейнджен Тюлек Варить.
2: Перинпепер Ле, Кирек Епле Шандалок Таван. Таван Радио. Ван Радио. Кашны келеши деть. Шомаржа. Тахрвунна тада 2 ФМ. Шимерле. Шер 2 ФМ. Два Радио. Радио. Кашны келеши деть.

Шимурше выбирает Таван Радио 94 FM. Таван Радио Шимурше 94 FM.

радио. Родное. Таван радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван радио. Для каждого родное.

тесно в одной комнате. Ведь мы же те же люди, но чувства не те. На подоконнике засохли все цветы. Но кто же виноват, я или ты?

0: Шандалық пачы ваш академия драма театры балаштарать.
1: Вы неге жолдан асларах радио легензем валли.
2: Хаклы гураганзем. Чаваш Академия драмы театры, чу уехань утым жинжезире, Чаваш Республикин давадивишли артизень Александра Зайцеван юбилей качне ихравлать. Булдарулы артист хайн шавражулне, карджиксем качагаяще камитпе паладывать. Билет туянма васкар. Ицаблемили телефон, утмалыке, херегулта, вунулта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погоды-21» сообщает, в ближайшие часы в Чувашии сохранится переменная облачность. Местами, возможны небольшие дожди, сгустится туман. По республике от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В Чебоксарах 0-2. Ветер переменных направлений. Слабый.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Чебоксары выбирают Таван Радио. 103 FM. Чебоксары 103 FM. Таван Радио.

Это Ван Радио. Пэдем Республика. Перхом Синче. Таван.

Ван Радио. Уладар. Чирулта тада Пилик ФМ. Падрель. Чирулта тада Тахр ФМ. Шымаржа. Тахрвунна тада Тватта ФМ. Шимерле. Чертватта ФМ. Шубашкар. Шертада Вище ФМ.

Батырева выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батырева. 106,9 FM.

0: Шинче, шандалык шинчен.
1: Погода ширембере сайт пельдерне тарах шидес вахатра чавашенре улжен задраган пелет лежандалок пулать. Вырын вырын бащумар жевать, тетрегар заелеть. Республика ра вижи градуса жран вышла за иги градус таран сиве, Шубашкарда нуль, иги градус таран сиве. Шильтер лейнжен тюлек варить.
0: Перинпе перле, кирек епле шандалок та аван. Таван радио.
2: Таван радио. Мы вещаем на двух языках.

Таван Радио. Уладыр. Чирулта тада Пилик ФМ. Бадыр Ель. Чирулта тада Тахр ФМ. Шамаржа. Тахрвунна тада Тватте ФМ. Шимерле. Чир Тватте ФМ. Шубашкар. Чир тада Вище ФМ.

Другой такой волны нет. Таван Радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.